0: Видит себя новичка, спонят в тус сес. Чиха вода в секирве, чиха вода в секирве. Видит себя новичка, спонят в тус сес.
1: СК2 Конин.